Hanno gli скучетано является скукина. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 12, днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Брюссель начнет переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС 15 июня. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет издание «Политико». Издание утверждает, что процесс сдвинется с места благодаря новым властям Венгрии, которые не возражают против вступления Украины в Евросоюз. Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а Молдавия в марте того же года. Это означает, что заявка Молдавии может продвинуться, только если продвинется заявка Украины. Согласие должны дать все 27 стран ЕС. Росавиация сняла ограничения сертификата Azur Air. Приказ подписал глава ведомства Дмитрий Ядров, пишет Интерфакс. К полетам допущены 6 самолетов авиакомпании, 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Azur Air работает по заказу туроператоров, основной партнер Fun & Sun. Ранее источники газет «Коммерсант» рассказали, что авиакомпания планирует сократить около половины своего штата в рамках программы сокращения расходов. Из самарского Курумыча Azur Air летал в Паттайю, на Пхукет и на вьетнамский остров Фукуок. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Также учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг и отделение МФЦ. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на завтра в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. В Самаре открылась детская поликлиника на Николая Панова. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В новом здании 2 фильтр-бокса с отдельными входами. Организовано отделение неотложной помощи с 2 выездными бригадами. Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет за четверть века. Сейчас это 74 года, говорится в докладе, который подготовлен газетой «Ведомости» и фондом «Росконгресс» к Петербургскому экономическому форуму, который стартует сегодня. Эксперты связывают растущее долголетие с улучшением здоровья. Его состояние у людей старше 50 лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Это позволяет быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию, отмечают авторы доклада. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. С прояснениями, временами дождь, ветер с севера 1,6 метров в секунду, температура плюс 17-19.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 7.13, температура в Тольятти плюс 12. Сегодня среда, 3 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.23, температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
4: Реклама.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
7: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.34, температура плюс 12. Днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки из Армении. С сегодняшнего дня под запрет попадают яблоки, сухофрукты, баклажаны и картофель. Кроме того, запрещен транзит в страны ЕАЭС. Ранее под эмбарго попали армянские цветы, помидоры, огурцы, клубника, рыба, минералка, вино и коньяк. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг и МФЦ. В Самаре открылась детская поликлиника на улице Николая Панова. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В новом здании 2 фильтр-бокса с отдельными входами. Организовано отделение неотложной помощи с 2 выездными бригадами. Росавиация сняла ограничения из сертификата эксплуатанта Azur Air, пишет Интерфакс. К полетам допущены 6 самолетов авиакомпании, 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Из Самарского Курумыча Azur Air летал в Паттайю, на Пхукет и на вьетнамский остров Фукуок.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер с северной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созыв Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.39, температура плюс 12. На календаре среда, 3 июня. В этот день родились олимпийская чемпионка Елена Есенбаева, американский актер Тони Кертис и легендарная рок-певица Сьюзи Кватро. В 1785 году, 3 июня, в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барашка. Рано. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 12. Посостязаться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 13, днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Получить гражданство России больше нельзя без справки о судимости или ее отсутствии. Указ подписал президент. Справка становится обязательной. Если судимость есть, то заявитель должен указать, за что был вынесен приговор. Кроме того, если у человека несколько гражданств, документы понадобятся из каждой страны. Исключение сделано только для украинцев. До 1 января 2028 они могут не предоставлять справку о судимости или ее отсутствии. Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявшего контрафакт военно-промышленному комплексу, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынесут. Задержанных обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб около 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Деньги руководители подшипникового завода не инвестировали в создание собственного производства, а обналичивали через преступные схемы, после чего покупали дорогостоящие автомобили и элитное жилье. Продажи туров в Таиланд идут с опережением прошлогоднего объема на 5-15%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТУР, сейчас 12-дневная поездка на двоих обойдется минимум 132 тысячи. В эту стоимость входят проживание в 4-звездочном отеле и прямой перелет. Ранее в АТУР заявили о снижении цен в отелях Сочи из-за низкого спроса. На это лето продано всего 25-30% номеров. Как пишет ТАСС, главные причины – транспортная неопределенность и прохладная погода в начале лета. Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки из Армении. С сегодняшнего дня под запрет попадают яблоки, сухофрукты, баклажаны, картофель. Кроме того, запрещен транзит в страны ЕАЭС. Премьер Армении связал запреты с политикой и пообещал фермерам компенсации. Также Никол Пашинян заявил, что Армения начала поставки продуктов в Евросоюз. Сервис «Суперджоп» запустил федеральную программу поддержки работодателей. На протяжении лета компании по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики, стажировки и вакансии для студентов, выпускников вузов и колледжей. Более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов уже разместил Роскосмос. «Суперджоп» отмечает, что молодежь все чаще рассматривает стажировки как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру еще во время учебы. Доллар на сегодня 72,56 рубля. Евро 84,61 рубля.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 8 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 13. О том, как можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса, собирая стаканчики из-под кофе, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города. В технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8:17. Температура в Тольятти плюс 13. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный, объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
4: Реклама.

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
3: Кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.34, температура плюс 13, днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД, Минздрав и Минюст, указано в плане правительства России. Владельцев Самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт на военно-промышленный комплекс, отправили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынесут. Задержанных обвиняют в мошенничестве. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Отели в Сочи снижают цены на проживание для привлечения туристов. Стоимость размещения в мае снизилась на 15%. При этом пока продано всего 25-30% номеров на лето. Главные причины – транспортная неопределенность и прохладная погода в начале лета. Между тем, продажи туров в Таиланд идут с опережением прошлогодних объемов на 5-15%. Сейчас 12-дневная поездка на двоих в королевство обойдется минимум 132 тысячи рублей. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном, сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 26 года в Гонконге, который пройдет 22 по 30 июля.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно, временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
3: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 29, температура плюс 13. На календаре среда, 3 июня. Сегодня Всемирный день велосипеда, день рождения парашюта, а также день пионов, Всемирный день бега и праздник прогульщика. В 1953 году, 3 июня, родилась исполнительница всемирного хита «Ламбада». Ее историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально! Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 13. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» — первый этаж. ТЦ «Миндаль» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.01. Температура плюс 14. Днем ожидается 17-19 градусов. Временами дождь. С новостями на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ключевым этапом он назвал получение сертификата типа сначала для двигателя и воздушного винта, а затем самолета в целом. Вице-премьер отметил, что на начальном этапе эксплуатации «Байкала» есть ряд ограничений. Они связаны с тем, что новый однодвигательный самолет требует тщательной обкатки. По этой причине первые борты задействуют на авиационных работах, лесоохране, авиахимических и других задачах. После перейдут к пассажирским перевозкам. «Байкал» предназначен для замены советского Ан-2. Первые поставки самолета запланированы на следующий год. В Самаре выпускницу увезли с ЕГЭ с подозрением на инсульт. Инцидент произошел 1 июня в школе номер 174 во время экзамена по истории. Предварительно первоначальный диагноз не подтвердился. Об этом пишет «Коммерсант». Всего в этом году ЕГЭ в Самарской области сдадут свыше 12 тысяч выпускников. Лидерами по выбору предметов стали математика, физика, химия, обществознание и информатика. Следующий экзамен по русскому языку состоится завтра. В Самаре в собственность государства обратили почти тонну контрабандного янтаря. Минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники таможни. Экспертиза оценила партию в 4 миллиона рублей. Поскольку права на янтарь никто не заявлял, транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании партии бесхозной. Рекламному бизнесу придется перейти на русский язык. О том, что в рекламе слишком много латиницы, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Президент также предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще с 6 членами его штаба. Десятков возглавил команду в начале минувшего сезона. За время работы специалист провел с «Ладой» 63 матча в КХЛ, набрав 45 очков. Тольяттинский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. По итогам сезона команду также покинули 12 игроков. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северный 1,6 метра в секунду, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня среда, 3 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр Море Синема. Спонсор игры ООО Море Синема Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что же так мешает работе? Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? 510-225, какие мысли?
1: Телефон.
0: Телефон мешает работе. Есть логика определенная, но предлагаю еще подумать. 510-225, а что мешает вам?
2: Мессенджеры, всякие переписки.
0: Мессенджеры, переписки, тоже к телефону имеет отношение.
2: Не имеет отношения к телефону.
0: Не телефон все-таки. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
5: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 14. На радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? 510-225. Доброе утро, как думаете?
1: Я думаю, совещание, планерки.
0: Мысль понятна, но я имел в виду не совещание, не планерки. Спасибо за версию. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
2: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
6: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти половина десятого, температура плюс 14. Днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть хотя бы 2 детей. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг и МФЦ. Росавиация сняла ограничения из сертификата «Азур-Эйр», пишет «Интерфакс». К полетам допущены 6 самолетов авиакомпании. 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Из самарского Крумча «Азур-Эйр» летал в Паттайю, на Пхукет и на вьетнамский остров Фукуок. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок для туристов. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция тольяттинского клуба решила не продлевать контракты еще 6 членами его штаба и 12 игроками.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15. Днем будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер с северной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездство инвестиций». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 15. На календаре среда, 3 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 15. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Я думаю, звук оповещений на телефоне, когда приходят смс-ки или какие-то уведомления.
0: Мысль понятна. Спасибо за версию. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барашка. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 15. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? 510-225, как думаете?
1: А если такой вариант? Недосып.
0: Недосып — это абсолютно правильный вариант. Браво!
1: Ура, спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пару билетов в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Светлана, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Светлана с улицы Коммунистической. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия вошла в пятерку лидеров по заявкам на шенгенские визы. В прошлом году соотечественники подали около 700 тысяч заявлений на Шенген, сообщает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии. Отмечается, что из поданных заявок было одобрено около 630 тысяч. Это на 17% больше, чем годом ранее. Также снизилась доля отказов. Если в 2024 россиянам отказали в 7% случаев, то в 2025 этот показатель составил 6%. По данным Еврокомиссии, большинство заявителей из России по-прежнему успешно получают шенгенские визы. Роспродсоюз не ожидает дефицита фруктов из-за ограничений поставок из Армении. Россельхознадзор, напомню, запретил ввоз из республики косточковых фруктов и винограда из-за нарушений, выявленных при поставках. В профильной ассоциации заявили, что доля армянских фруктов на российском рынке относительно небольшая, а поставки можно быстро заменить продукцией из других стран. В частности, абрикосы и виноград готовы поставлять Турция, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Индия и Китай, вишню и черешню, Азербайджан и Сербия. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на завтра в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 400 миллионов рублей на шестой день проката в России. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты. Общие сборы картины о короле поп-музыки превысили 850 миллионов долларов. Майкл приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Международная федерация фехтования допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге. Он стартует 22 июля. Доллар на сегодня 72 рубля 52 копейки. Евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 16. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле. Опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
4: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Девочки смеются.
1: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10-17, температура плюс 16. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
5: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.
7: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 16. Днем ожидается 17-19 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области предложили запретить катерам ходить и швартоваться в границах акватории Жигулевского заповедника. Инициатива направлена в Минтранс. В дирекции заповедника считают, что там могут передвигаться только суда госинспекции в области охраны окружающей среды. Масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается до конца следующего года. Самарский Курумыч сможет присоединиться к тестированию такой посадки в самолет при наличии технической готовности инфраструктуры. Посадка на борт по биометрии запущена в Шереметьево на рейсах Аэрофлота Москва. Петербург. В Самаре владельцы незаконных гаражей, стоянок и торговых точек, расположенных на проспекте Карла Маркса, получили предписание о необходимости демонтировать их добровольно. По Карла Маркса должна пройти городская часть магистрали Центральная. Дорога призвана обеспечить сквозной проезд через Самару. Футболку Пеле выставят на аукцион за 6 миллионов долларов. В ней знаменитый футболист играл в финале чемпионата мира 1958 года, сообщает RT. Торги начнутся 29 июня и завершатся 16 июля, за 3 дня до финала чемпионата мира.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 16. На календаре среда, 3 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанции, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио Омега
2: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 17. Говорят, что в Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре владельцы незаконных гаражей, стоянок и торговых точек, расположенных на проспекте Карла Маркса, получили предписание о необходимости демонтировать их добровольно. По Карла Маркса должна пройти городская часть магистрали Центральная. Дорога призвана обеспечить сквозной проезд через Самару от Ракитовского шоссе до подходов к Фрунзенскому мосту. Ожидается, что магистраль возьмет на себя значительную часть потока машин с Московского шоссе и улицы Новосадовой. В Самарской области предложили запретить катерам ходить и швартоваться в границах акватории Жигулевского заповедника. Инициатива направлена в Минтранс. В дирекции заповедника считают, что там могут передвигаться только суда госинспекции в области охраны окружающей среды. Масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается до конца следующего года. Самарский Курумыч сможет присоединиться к тестированию такой посадки в самолет при наличии технической готовности инфраструктуры. Посадка на борт по биометрии накануне была запущена в Шереметьево на рейсах Аэрофлота Москва-Петербург. Владельцев Самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт для военно-промышленного комплекса, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынес суд. Задержанных обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб около 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Деньги руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы и шли на покупку дорогостоящих автомобилей и элитного жилья. Россияне продолжают банкротиться. По данным Центробанка, в прошлом году доля граждан, прошедших процедуру, достигла 1,5% от общего числа заемщиков. Чаще всего банкротство оформляют люди с долгами по необеспеченным потребительским кредитам. ЦБ также отмечает, что некоторые заемщики прибегают к банкротству даже тогда, когда еще могут продолжать выплачивать долги. Еще регулятор фиксирует число банкротств среди ипотечных заемщиков. Эксперты считают, что соотечественники пользуются опцией закона, по которому единственное жилье при банкротстве не изымается, и банкроты могут сохранить квартиру. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 12 минут 12-го, температура в Тольятти плюс 17. Сегодня утром Светлана с улицы Коммунистической разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в два раза. Что так мешает работе? Если не выспался, вот правильный ответ.
1: Я Светлана с улицы Коммунистической. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Светлану поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». Впереди The Weeknd, In Your Eyes, а еще Константин Никольский, «Ночная птица», через полминуты на Радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. The Weeknd in Your Eyes. 11:21. Температура в Тольятти +17. Говорят, что из-за нашествия акул в Египте экстренно отменили все морские экскурсии. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30. А еще впереди Полина Гагарина, Бабочки и Мадонна, Лаис Лабони. Это через полминуты на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 96.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Ага, summer moved on. 11 часов 34 минуты, температура в Тольятти плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В этом году в Самарской области планируют создать 3 новых памятника природы. Проекты готовы и ожидают утверждения. На сегодняшний день в регионе 211 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь сопоставима с 4 жигулевскими заповедниками, сообщили в региональном министерстве природы. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Эти предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. На запуск связи 5G в России потребуется более 300 миллиардов рублей. По данным МТС, основная часть затрат придется на услуги для обычных пользователей. В компании отметили, что запуск сетей 5-го поколения планируется поэтапно. В следующем году 5G должен появиться в Москве, Петербурге и Новосибирске, а через 3 года в Самаре, передает «Коммерсант». Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще 6 членами его штаба и 12 игроками.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1,6 метра в секунду, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Nana Lonely. 11:46, температура в Тольятти плюс 17. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Анна Наклоп, Али Фарбен, Супергерл, Крис Ри, The Blue Cafe, а еще Тото Кутуньо, Соло Ной. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алпин Спецодежда».
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт alpinsis.rf.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Дана Наклаб и Али Фарбен «Supergirl» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 17. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, 12 часов 1 минута в Тольятти, на улице плюс 18 градусов. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Курс биткоина упал ниже 65 тысяч долларов. После открытия азиатских торгов цена частично восстановилась и поднялась чуть выше 67 тысяч. Накануне биткоин уже опускался ниже 70 тысяч долларов, что стало самым низким уровнем с начала апреля. На запуск связи 5G в России потребуется более 300 миллиардов рублей. По данным МТС, основная часть затрат придется на услуги для обычных пользователей. В компании отметили, что запуск сетей пятого поколения планируется поэтапно. В следующем году 5G должен появиться в Москве, Петербурге и Новосибирске, а через 3 года в Самаре и других мегаполисах. Об этом сообщает Коммерсант. Накануне СМИ сообщили, что россияне с айфонами не смогут пользоваться связью 5G, потому что после ухода из России Apple не может дать такое разрешение операторам. В этом году в Самарской области создадут 3 новых памятника природы. Проекты готовы и ожидают утверждения, сообщает пресс-служба Министерства природы. На сегодня в регионе 211 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь сопоставима с 4 жигулевскими заповедниками. В этом году на самых посещаемых туристами природных территориях усилят контроль. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще с 6 членами его штаба. Десятков возглавил команду в начале минувшего сезона. За время работы специалист провел с «Ладой» 63 матча в КХЛ, набрав 45 очков. Тольяттинский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. По итогам сезона команду также покинули 12 игроков. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, композиция The Road, дорога. А летом дороги ведут нас с вами в очень интересные места. Лето, время, когда можно отправиться в путешествие. Ну а пока поработаем, конечно, под любимую музыку Радио Омега. Далее ДДТ, новая жизнь. Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием буду сегодня здесь с вами.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
9: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.
12: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: радио Омега, ДДТ, «Новая жизнь», а далее новый хит «Fever Dream». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам с вами горячую десятку. Послушаем. Спонсор ООО «Смотри, Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него мясистая структура и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий 40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish. И он под угрозой. Из-за гриппового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Смотри, четкое зрение, без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: радио Омега Расмус. Половина первого в Тольятти. На улице плюс 18 градусов. А завтра будет немножечко жарче. О погоде расскажу через минуту. Также впереди Гарри Стайлз, As It Was. Но прежде с новостями к нам на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российское правительство анонсировало запуск проверки ОСАГО камерами. Такой контроль намерено внедрить до 1 октября. После этого дорожные камеры смогут автоматически выявлять машины без действующего страхового полиса. В Самаре приступили к приемке первых дорог, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На этой неделе эксперты проверят качество работ на улицах Елизарова, Тухачевского, Дачной. Всего в этом году в Самаре отремонтируют 69 участков дорог. От нападения клещей с начала сезона пострадали 2000 жителей Самарской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В каждом 10-м обследованном клеще обнаружена ДНК возбудителя боррелиоза. 12 легионеров, защищавших цвета клубов РПЛ в минувшем сезоне, попали в сборные своих стран на чемпионат мира. Больше всего представителей российского чемпионата у Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на Мундиале. Она включила в заявку полузащитника Краснодара Ленини и нападающего тольяттинского Акрона Беншемола.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радіо Аміга Араш Хіліна «One Day» – «Однажды». Вам желаю прекрасного дня в компании любимой музыки. Далее у нас золотая коллекция, в которой Элтон Джон, Реймон, а еще Квин. «We are the champions» этого легендарного хита. Начнем золотую коллекцию радио Аміга.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 20.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Встречаем лето и День защиты детей вместе с «Пеликаном». Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ОСС «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российское правительство анонсировало запуск проверки ОСАГО камерами. Такой контроль намерено внедрить до 1 октября. После этого дорожные камеры смогут автоматически выявлять машины без действующего страхового полиса. Как пишет «Известия», Кабмин поручил профильным ведомствам устранить все проблемы, чтобы система заработала в полном объеме. До этого Минфин, МВД и страховые компании должны доработать базы данных и обмен информацией. Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынес суд. Задержанных обвиняют в мошенничестве. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Росавиация сняла ограничения с Азур-Эйр. Как пишет Интерфакс, к полетам допущены 6 самолетов авиакомпании, 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Из самарского Курумыча Азур-Эйр до введения ограничений на полеты выполнял рейсы в Паттайю, Набхукет и вьетнамский остров Фукуок. В Самаре в собственность государства обратили почти тонну контрабандного янтаря. Минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники самарской таможни. Экспертиза оценила партию в 4 миллиона рублей. Поскольку права на янтарь никто не заявлял, транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании партии бесхозной. В Самарской области почти 36 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по математике. Это один из двух предметов, прохождение которых обязательно для получения аттестата. Результаты станут известны не позднее 15 июня. Следующий экзамен 6 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать иностранные языки и информатику. 9 июня – русский язык, а 15, 16 и 19 – экзамены по всем остальным предметам. Студенты всех вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. Историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми без исключения студентами, независимо от будущей профессии. 12 футболистов, выступавших в российской премьер-лиге в минувшем сезоне, вошли в окончательные списки сборных на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Больше всего представителей российского чемпионата у Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на Мундиале. Она включила в заявку полузащитника Краснодара Ленини и нападающего тольяттинского Акрона Беншемола. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд. Доллар на сегодня 72 рубля 52 копейки. Евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

У этой певицы собственный стиль, медленные меланхоличные песни. Это Лана Дель Рей. Мы послушали Young and Beautiful. И это наша с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. В ней скоро Стас Пьеха и Григорий Лепс. До этого еще Enigma, Return to Innocence на радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Прекрасного вам дня, удачных дел. А только что Эрос Рамазотти на радио Омега. Далее золотая коллекция, в которой Скорпионс, Дасыню Ванноу, Титио Камелон и мистер Живаго Литл Рашен. Радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Заряжают нас с вами энергичные итальянцы The Colors. Песня называется «Итало Диско». Меня зовут Алена Богданова. Прекрасной вам среды в компании любимой музыки Радио Омега. Далее новый хит Тедди Свимса. До этого еще «Мумитроль», «Малыш» на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда.
3: ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж.
4: Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: А предвкушение The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming, чувствую уже скоро. И через минуту на радио Амиг для вас откроется золотая коллекция. В ней Эра Амено, James Blunt, You Are Beautiful, а еще Police, Every Breath You Take. Вот с этого великолепного хита начнем нашу с вами золотую коллекцию.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А. Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально! Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега. Валерия, певица, однажды сказала, цитата: «Истинная красота – это внутреннее излучение». Так что излучаем то прекрасное, что в нас есть. А что касается музыки, далее лейтбэк «Sunshine Reggae». До этого еще на радио Омега композиция «Revolve».
1: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altynsys.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: представительница современной сцены, американская певица Биби Рекса на радио Омега. Вам желаю удачного дня в компании любимой музыки. Сегодня у нас с вами среда, уже экватор рабочей недели. И на очереди золотая коллекция радио Омега. В ней Майкл Джексон и Мани, а еще Эфар Дэвид с хитом «Гёл» на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутри

0: Обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озонфарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: direction. In a one-way direction.
1: Летний хит.
2: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
3: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
4: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, летний хит, называется «Рам-пам-пам». А дальше у нас с вами еще Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «Аэропорты». И куда бы вы ни направлялись, в какие города и страны, с вами везде всегда любимая музыка Радио Омега. Слушайте нас онлайн на 106.9fm.ru.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Америка.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: прекрасного вам дня в компании любимой музыки радио Омега. Только что Нелли Келлер Роланд, «Дилемма». Дальше золотая коллекция, в которой Backstreet Boys в Rebody, Дайдо, White Flag, а еще Сандра, Around My Heart на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Встречаем лето и День защиты детей вместе с «Пеликаном». Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Ты. Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
0: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: попасть в такое место, о котором спели нам «Браво», там, где сбываются сны. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. С удовольствием сегодня здесь с вами. Далее на радио «Омега», «Саваш Радио». До этого еще «Imagine Dragons» композиция называется «Believe».
1: Реклама. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы. 510 210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио Омега. Такая музыка, под которую уже очень даже приятно завершать все дела на сегодня. Только что сам джем. Далее золотые коллекции. В ней Аква, Тунбек Тайм, Город Гейтс, Ивану Фас. Откроют золотую коллекцию на Радио Омега Майк Олдфилд и Мэгги Рейли Moonlight Shadow.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега, «Танцы минус», песня называется «Диктофоны». Дальше у нас с вами молодая знаменитость, американец Алекс Уоррен. Не все у него всегда складывалось гладко. 18 лет, ему даже негде было жить, а ночевал он в машинах у своих друзей. Но со временем Алекс наладил свои дела и стал даже популярным блогером. Мы с вами послушаем песню Алекса Уоррена «Fever Dream» на радио Омега совсем скоро.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Лето. Волшебная пора романтических вечеров и головокружительных признаний. Подарите частичку души своим близким. Рафаэлло в миндале. Всего 299,99 за 150 граммов наслаждения. Миндаль. Дарите чувства еще вкуснее.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. +7 917 122 122 0.
1: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsis.ru.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега, Игла Черри, Safe Tonight, а далее Зейн Малик и Сия, Dusk Till Dawn. Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish. И он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио

0: наша рок-легенда Агат Кристи на радио Омега. Вам желаю прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас еще золотая коллекция, в которой блюзистом Ромео и Джульетта Анастейша споет Left Outside Alone. А еще Eurythmics The Miracle of Love на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично. Выгодно всегда. ТК «Карусель». Первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега, песня абсолютно летнего, настроение ап Инны. Я вам желаю прекрасного летнего вечера, надеюсь, что дела уже позади. А впереди у нас с вами Роза Лин с композицией «Снэп», до этого еще Наутилус Помпилиус, Тутанхамон на Радио Омега.
1: Реклама. Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега «Мадонна», которая однажды, кстати, была введена в зал славы рок-н-ролла. Далее у нас с вами на Радио Омега «Золотая коллекция», в которой Type, Angels Crying, также Ellie Goulding, Love Me Like You Do, откроет золотую коллекцию на Радио Омега Адриана Челентано. Послушаем Сюзанна.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной равной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7-917-122-122-0.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Профиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
1: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров.

0: секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: bubblegum.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега. Романтический вечер на радио Омега.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Омега. Романтический вечер.

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
3: Романтический вечер на радио.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Восприятие 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».